ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный, сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +28, +33.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Yeah.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В Могилеве 5 утра.
1: С 2 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +28, +33.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: 22 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +28, +33.
1: Радио Могилев.

0: Актуальные новины Могилевщины у что недельным огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За глядом подей Могилевщины у студии Ніна Міхнова. Доброй раніцы. Одна з головних подій тидня для регіона – 1 мільйон тонн збожжа нового уроджаю намолотіли аграрії Могилевської області. На урочистій церемонії, яка пройшла на полі Бялинського СВК «Колгас Радіма», старшині облвиконкама Анатолію Сашенку уручили символічний обласний сноп уроджаю 2026. Могилевщина передоліла знакову відзнаку нового уроджаю. У гэтий день слови подяки усім аграріям. У кожний регіон Могилевщини відправилися хлібні караваї з муки нового уроджаю. Все літо сярод лідерів. Рожнева, Могилевский и Шкловский районы, яны першие в области, намолотили 100 тысяч тонн збожжа. Со словами подяки до аграры узвернулся и помощник президента, инспектор по Могилевской области Надея Катковец.
3: От души, искренне, самыми глубокими добрыми словами поздравляю тружеников сельского хозяйства Могилевской области с таким серьезным достижением. Это мощно, это сильно. Поздравляю всех, желаю на этом не останавливаться. Могилевская область, как и все другие наши труженики сельского хозяйства, заслуживает сегодня того, что про них говорили добрые слова сегодня и каждый день.
2: Молодий водитель агрокомбината «Зара» Александр Андрейчик у першому Могилевской области перевез 5 тысяч тонн збожжа. Передовика уборочной прямо у поля повиншивали керуники района, господарки, профсоюзов и актив БРСМ. Для 28-годового Александра это четвертая уборочная компания. Только летость перевез от комбайнов больше за 6 тысяч тонн збожжа. Все лето мая намер не зменьшать темпу и пересягнуть раннейший выник.
4: В этом сезоне в планах 7, перешагнуть черту 7, а там будет видно. Для этого надо желание работать, ставить перед собой цели и достигать их. Хочется пожелать своим коллегам, водителям тоже достигать хороших, больших результатов и не останавливаться на достигнутом.
2: А Іван Здоровяков, молодий комбайнер агрокомбінату «Зара», став першим у Могилевській області, хто намолотів 3 тисячі тонн збожжа на комбайні «Гомсельмаш-2124». Дякуючи гэтаму, виграв конкурс від підприємства-витворця і отримав у подарунок мотоцикл. Іван працює у господарці амаль год. Гэта його перша уборочна кампанія у «Зары». Усяго за плячима у молодого механізатора уже 6 сезонів. Родом ён са Шклова, у професію прийшов по слядах батьки. 3 тисячі тонн – важкий вынік і, як каже сам Іван, гэта толькі пачатак.
5: Комбайн у меня новый, наш белорусский GS2124, получил в этом году. Очень хороший. Установили мне автопилот на комбайн, единственный пробный. Вообще проблем никаких нет. Приятно, отлично, конечно, когда в области отмечают. И вот в Гомсельмаше получаем такие подарки. Очень приятно.
2: Площа педиатричного отделения повеличилась в два раза. У Могилевской поликлиницы номер 10 провели масштабную реконструкцию. Прибудову переобсталевали под сучасный педиатричный корпус с передовым медицинским обсталеванием. Выник оценил губернатор Могилевской области Анатолий Сашенко. Могилевская поликлиника номер 10 обслуговывает около 40 тысяч населения. Из них 10 тысяч – это дети. Реконструкция потребовалась давно, бо новые микрорайоны Соломенка 2 и Стасова-Грышина активно развиваются. И ведомо чекается прирост дитячего населения.
6: Здесь созданы все условия. Со слов главного врача, весь необходимый функционал присутствует. Поэтому хорошо, что вот есть, и хорошо, что мы это сделали. Конечно, благодаря государству, правительству, в первую очередь, конечно, президенту. Но я хочу сказать, что это не единственный объект в Могилевской области. На сегодняшний день мы работы ведем и по Бобруйску, и Чауская больница, ну и многие другие направления. Могу уже сегодня анонсировать смело, что мы уже приступили к проектированию онкологического корпуса, потому что у нас там есть проблемы, мы ее понимаем. И наша задача основная, как власти, сделать все необходимое, чтобы первые люди, главное, не болели, но если случилось, что могли пролечиться и получить консультацию, лечение у специалистов, ну и хорошие, конечно же, условия.
2: Гілёўскі дом дзіцяці атрымаў новы партатыўны апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх. Абсталяванне перададзена ў рамках рэспубліканскага дабрачыннага праекта «Дай 5 дабру» ад сеткі «Крам 5 элемент» і Беларускага фонду міру. Апарат прызначаны для аддзялення паліатыўнай дапамогі, дзе праходзіць рэабілітацыю 10 дзяцей з цяжкімі неўралагічнымі паталогіямі. У цырымоніі перадачы ўдзельнічала памочнік прэзідэнта па Магілёўскай вобласці Надзея Каткавец. А галоўны ўрач дома дзіцяці Юлія Падалякіна падзякавала арганізатарам і адзначыла, што гэта абсталяванне жыццёва важнае для маленькіх пацыентаў. Капітальны рамонт цэнтральнай раённай бальніцы працягваецца ў Чавусах. Рэканструкцыя пачалася ў красавіку, увесь працэс падзелены на 4 чаргі. Зараз у самым разгары будаўніцтва галоўнага корпуса. Ад ранейшага будынка застаўся падмурак і апорныя сцены. За час рэканструкцыі тут перапануюць памяшканні, заменіць інжынерныя сеткі. Зусім хутка на месцы гэтай вялікай будоўлі з'явіцца стаматалагічнае, тэрапеўтычнае аддзяленне. Акрамя таго, галоўны корпус змесціць у сабе хірургічнае аддзяленне і функцыянальную дыягностыку. Пасля завершэння будаўніцтва тут размесціцца і структурнае падраздзяленне стацыянара, а пасля ўзвядзення галоўнага корпуса пачнуць рэканструкцыю паліклінікі. Абодва корпусы плануюць увесці ў эксплуатацыю да канца наступнага года. Рэканструкцыя Чаўскай цэнтральнай раённай бальніцы палепшыць якасць аказваемай меддапамогі для жыхароў усяго раёна. На базе Беларускай дзяржаўнай сельгасакадэміі ў Горках узводзіць інавацыйны навукова-адукацыйны цэнтр біятэхналогій у раслінаводстве. Гэта будзе самая вялікая агралабараторыя для студэнтаў у нашай краіне. Як адзначыла дацэнт кафедры абароны раслін, дактарант кафедры плодаагародніцтва акадэміі Анастасія Ісакова, з новым комплексам змогуць не толькі рабіць навуковыя прарывы, але і вучыць студэнтаў па самых сучасных сусветных стандартах. Зараз у лабараторыі біятэхналогій сельгасакадэміі навукоўцы і студэнты дасведчым шляхам даказваюць, у якіх умовах расліны гатовыя паказаць максімальны вынік. У лабараторыі дэталёва працуюць і над тым, каб знізіць залежнасць ад імпарту насення. Так, у Горках вывелі ўжо 6 гатункаў чорнага кмена. Перспектывы гэтай культуры каласальныя. Ад кармавых дабавак для буйной рагатай жывёлы, рыбы і птушкі да лячэбных уласцівасцей эфірных алеяў. Новых адкрыццяў чакаюць і для медыцыны, кажа Анастасія Ісакова.
7: Мы начали с этого года с Институтом биофизики клеточной инженерии заниматься изучением экстрактов семян из наших вот 6 сортов для того, чтобы можно было обнаружить, как из какого лучше сорта экстракт действует на блокировку размножения вот именно этих опухолевых клеток.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный, сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +28, +33.

Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: 22 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 22 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

0: очень сложно.
1: Прогноз погоды. 22 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный, сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
2: Наши хиты.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: 22 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио Могилев.

0: 22 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30. Радио Могилев.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: У вас может з'явиться раздражнение за дробязю у отношениях. Лепш отпустить ситуацию, чем доказывать нечто серьезно.
2: Телец.
1: Махчимая легкая разгубленность або отчувание, что всю идею не по плане. Не спешайтесь одейничать, зробите паузу.
2: Близняты.
1: За нечеканных подей придется поменять планы. Интуиция подкажет, як лепш поступить.
2: Рак.
1: Теперь особливо важно не напруживать себя, а дозволить дню разгортываться во уластном ритме.
2: Лео.
1: Не треба резко ставить крупку або потребовать отказу. Этот день больше подходит для накидов, а не для финальных решений.
2: Дева.
1: Без долгих раздумов сгаджайтесь на разные пропановы. Вы докладно не пошкодуете.
2: Шали.
1: Настал добрый час для инвентаризации, как финансов, так и эмоциональных ресурсов.
2: Скорпион.
1: Коли захочете справиться с важной задачей, дейничайте самостойно.
2: Стрелец.
1: Будьте готовы до нечаканных затримок або сбоев у планах. Это не подстава. Все отменять. Просто перестройтесь.
2: Козярог.
1: Зробите паузу и поглядите на шлях, які уже пройдены. Самоанализ опынется корыстным.
2: Водолей.
1: Важно не разгубиться и не выпустить шанец домагчыся того, про что давно марили.
2: Рыбы.
1: Будьте уважливы до знаков и супадзенняў. Яны покажут, куды рухаться далей. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Магілёў.
3: Гороскоп.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С 2 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

0: Радио Могилев.
1: Around the world.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: 22 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный, сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Второго августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +28, +33.

0: Что же подготовили для вас звезды на предстоящую неделю, узнаем прямо сейчас. У меня уже готов недельный астрохит, так что делайте громче. С вами Ира Александрова, поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны, ваши мечты – ключ к миру, где все проще и ярче. Представьте себя в центре внимания и не зацикливайтесь на негативе окружающих. Подумайте об этом под ваш трек недели. Артикасти, бриллиант.

недели. Тельцы, звезды подталкивают вас к откровенному общению. Скажите то, что на сердце, и увидите, как вдруг появится поддержка и новые возможности. Честность в разговорах с близкими откроет двери и принесет вдохновение. Слушаем трек недели для тельцов «Another Talk to You».

Близнецы, вы можете быть теми, кем мечтаете. И ошибки – нормальная часть пути. Следующая неделя покажет вашу уникальность и ее притягательность. Любите себя во всем. А ваш трек недели «Мэри Гу» настоящее будет вашим напоминанием.

0: 30. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие. Астрохит
1: недели. Ракам на следующей неделе важно отстаивать границы и быть честными с собой. Возможно, пересмотреть ожидания и понять, что вам нужно для счастья. Заботьтесь о себе и слушайте интуицию. Она скажет, когда идти дальше, а когда стоит бороться. Слушаем трек недели для раков Кэти Перри «Band-Aids».

увы, звезды советуют вам вспомнить, что в этом огромном мире есть люди, которые вас бесконечно любят. Это ваши близкие и родные. Наполните предстоящие дни светлым чувством, окунитесь в детство, что непременно вдохновит вас на новые достижения. Ну а ваш трек недели – «Settles» – светлое чувство.

Девы, энергия, страсть и движение вперед ждут вас на предстоящей неделе. Доверьтесь ритму внутри, он приведет к победам. Вы сильные, смелые и можете зажечь любое пространство. Слушаем трек недели для Дев, диджей Маск, Эминем и Майкл Джексон.

0: 22 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы. Неделя, конечно, может добавить в ваши отношения огня, но важно помнить, любовь и понимание – важная составляющая крепких отношений. Оставайтесь искренними и отзывчивыми, и обязательно почувствуйте взаимность. А ваш трек недели – Максим, «Знаешь ли ты?».
1: Я

Предстоящая неделя призывает скорпионов остановиться в быстром мире и обратить внимание на моменты, которые вызывают восхищение, ценность и любовь. У вас есть все необходимое для этого. Пусть ваш трек недели станет вашим источником вдохновения. Слушаем Джегори «Steal Your Light».

Стрельцы, предстоящая неделя будет бодрой и активной, добавит движение как в делах, так и в повседневности. Главная рекомендация – не впутываться в лишнее приключение. Планируйте действия заранее и среди суеты помните о своих желаниях. Под ваш трек недели – Gayazov Brothers, Santa Lucia.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: О чем звезды напели, а страхит недели.
1: Козероги, тепло и любовь будет растекаться по вашему телу на предстоящей неделе. Чувства засияют ярче, а сердце откроется для новых приятных моментов и гармонии. Продолжайте верить в силу любви. Она придаст вам сил и вдохновение. А ваш трек недели «Лилая. Наша любовь».

Водолеи, ловите момент. Любое, даже самое крошечное действие станет вашим трамплином к успеху. На этой неделе вас ждет мощный прилив энергии и море открытых дверей. Просто сделайте шаг под ваш трек недели. Эмаэль Энджел, Bad Times.

рыбы. Наслаждайтесь моментом, ловите ритм и помните, ваша энергия и легкость притягивают правильных людей и события. Дерзайте, это ваша неделя. А ваш трек — Holy Flame, Любочка.

0: Это был «Астрохит недели». Звезды напели. Надеюсь, помогли вам понять, как действовать, чтобы выжить из предстоящей недели максимум. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: «Астрохит недели».
2: Наши хиты.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы, передает Белта. «Мы провели с президентом Республики Союз Мьянма обязательные и насыщенные переговоры по широкому кругу», отметил Александр Лукашенко.
2: В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия. Мы пришли к выводу, об этом и заявляем, что наши страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Мы ценим поддержку мьянманской стороны белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. В свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС, Беларусь на практике способствует углублению связи Мьянмы с этими межгосударственными объединениями.
1: По итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Мьянмы был подписан пакет документов в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах, передает Белта. В числе документов договор между Белоруссией и Мьянмой по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, а также соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Благотворительная акция БРСМ в Центральном универмаге Могилева проходит до 28 августа. Ежедневно в ЦУМе принимают школьные принадлежности, спортивный инвентарь, товары для творчества, настольные игры, учебные пособия, одежду и обувь для детей из нуждающихся семей, воспитанников Чауского и Чириковского центра коррекционного развивающего обучения, а также для многодетных и неполных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Внимание, дети! С 25 августа по 5 сентября включать фары днем станет обязательным. При движении в светлое время суток на всех транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные холодные фары. Ответственный за нарушение, это получается будет предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин, это 135 рублей. И в завершении. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 23.
3: Ну что, друзья, заметили, как погода помогает нам провести эту субботу качественно? Сегодня реально тепло и солнечно, а значит, причин сидеть дома нет. И в эту субботу всех рад приветствовать вас на волнах Радио Могилев. Я, зовут меня Евгений Шутов, так что делайте громче и проводите время под хорошую музыку.

0: with your swim top still wet.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Пора в ОМА. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
4: Радио Могилев.

0: 22 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Радио «Могилев».

0: А уже близится 13 часов, и значит, можно и нужно брать в руки телефоны, но не для того, чтобы посидеть в соцсетях, а для того, чтобы написать свое сообщение с приветом или поздравлением. Ведь в следующем часе на волнах Радио Могилев будет программа «Привет в обед». Напоминаю номера для ваших сообщений. Это у нас короткий номер 9940 и студийный вайбер через код 44-56-86-176. Ну а мы с вами услышимся в следующем часе, так что, друзья, не прощаюсь.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире. Привет в обед.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы, передает Билта. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Ее реализация будет способствовать открытию в этом году посольств двух стран в столицах Беларуси и Мьянмы.
2: Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Мы для этого уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество. В прошлом году мы подписали соответствующие документы, их немало, многие уже вступили в силу. Также заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров.
1: В Беларуси намолотили 8 миллионов 452 тысячи тонн зерна. Об этом сообщили Белтав накануне в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Могилевская область намолотила более миллиона тонн. В стране убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 93% площадей. Срок упрощенной проверки электросамокатов истекает 31 августа, сообщает Белта. Проверка нужна тем, кто купил устройство до 1 сентября прошлого года, разгоняет его быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Лаборатория работает по своему графику и иногда выезжает в районные центры. Испытания на улице не проводят в дождь и сильный ветер, поэтому затягивать с обращением не стоит. 29 августа Могилев примет 4-й музыкальный интерактивный марафон «Твое зеленое лето». Главная площадка масштабного семейного праздника развернется на площади Славы при поддержке Могилевского областного и городского исполкомов. Старт в 15 часов, вход свободный. И в завершении знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидкой до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 26. Данную погоду предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
3: Слушай, и поздравляю. Вот и наступили 13 часов, и стартовала программа «Привет в обед», и это отличная возможность улучшить настроение близким вам людям, ведь делается это очень легко. Вот, вы только представьте, достаточно взять в руки телефон и написать сообщение на короткий номер 9940 или на студийный Viber 5686-176, обязательно через код 44, и тогда я, Евгений Шутов, с радостью зачитаю ваше сообщение в эфире «Радио Могилев». Ну и всем, конечно, говорю «Привет в обед».

0: плюс 375-29-232-44-44.
1: Пара в Ома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в Ома. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

0: А я уже успел получить первые сообщения от вас. Давайте прямо сейчас их и зачитаю. Вот Инна передает привет мужу Станиславу с пожеланием хорошей работы. Далее сообщение от Валерии. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте привет моему мужу Владимиру. Я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты быстро закончишь ремонт в гараже, и мы куда-нибудь съездим сегодня. Что ж, я также желаю Владимиру легкого и быстрого ремонта. Ну и иду к следующему сообщению. Оно у нас от Виктора. Добрый день, Радио Могилев. Передайте привет моему брату Никите и пожелайте успехов на новом рабочем месте. Конечно, передаю. Желаю вам успехов. Ну и, друзья, напоминаю, номера для ваших сообщений. Это у нас 9940 короткий и наш студийный вайбер 5686176 через код 44.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Наши хиты.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Привет, в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: продолжается, и я продолжаю получать от вас сообщения. Итак, здравствуйте, Радио Могилев, хорошего вам дня и солнечного настроения. Передайте привет и самые наилучшие пожелания в день рождения моей сестре Ларисе Которец из Климовичей. Лора, будь счастлива, ты самая лучшая сестра в мире. Спасибо, Оксана Климовича. Я, конечно, присоединяюсь к поздравлениям. От себя желаю Ларисе всего самого наилучшего, и пусть каждый ваш день будет наполнен приятными и позитивными эмоциями, а люди вокруг вас будут только радовать. Идем дальше. Здравствуйте, Радио Могилев, хочу передать привет своим родителям Анне Николаевне и Руслану Геннадьевичу Столяр. Вы самые лучшие мама и папа на свете, и я вас очень люблю. И очень рада, что эти выходные мы проводим всей нашей большой семьей. Ваша дочь Света, и к этим словам присоединяются Игорь, Владик и Миша. Отличные слова, и друзья, времени до конца часа остается всего ничего, так что торопитесь отправить свое сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686176 через код 44.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: На Радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ну что, друзья, вот и завершается программа «Привет в обед». Но если вдруг не успели передать привет или поздравления, то это не страшно, ведь вечером вас ждет программа «Двухкассетник». Там также можно передавать приветы и поздравления. Ну а я, Евгений Шутов, беру небольшой перерыв, и уже в 15 часов мы с вами вновь услышимся. Так что, друзья, не переключайтесь.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.
3: Наши хиты.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь способна обеспечить мьянмарский народ всем необходимым. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах в узком составе с президентом Мьянмы, передает Белта. За последние два года мы хорошо изучили ваше государство. Хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии, чтобы сегодня и завтра помочь обучить, обеспечить всем необходимым мьянмарский народ, заявил белорусский лидер.
2: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. Должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас.
1: В Беларуси определены новые подход к выезду организованных групп детей за границу. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление правительства, сообщает Белта. За организаторами выезда группы детей за пределы страны закрепляется ответственность за обеспечение безопасности несовершеннолетних во время пути следования и пребывания за пределами Беларуси. Число электричества

Электромобилей в Беларуси выросло на 15 тысяч в этом году, передает Белта. Сегодня по дорогам Беларуси ездит более 65 тысяч электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос почти вдвое. Развитие электротранспорта дает не только дополнительный комфорт передвижения, снижает шумовую и экологическую нагрузку, но и позволяет увеличить суммарный экономический эффект. Сокращается потребление топлива, а значит, уменьшается валютная нагрузка на экономику. О спорте. Футболистки Могилевского Днепра в воскресенье 23 августа проведут домашнюю встречу с Витебском. Игра состоится на стадионе «Спартак». Начало в 17:00, вход свободный. В завершении только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +29.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Радио Могилев.
4: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Тратите! Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Радио «Могилев».
4: Si te preguntan, solo di que somos amigos.

0: Здравствуйте. Беларусь и Мьянма достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям в развитии сотрудничества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы, передает Белта. Важнейший шаг – открытие посольств двух стран. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования.
1: Положительно оцениваем активизацию белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых научных кругов и общественных организаций. Такие контакты, безусловно, будут способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям и поиску новых перспективных тем. Уверен, что дополнительный импульс развитию двусторонних контактов, деловых и туристических связей придаст вступившее в силу в июле соглашение об отмене виз. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей. Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросах развития отношений с Беларусью. Господин президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты.
0: В Беларуси утверждены новые школьные факультативы, передает Белта. Для начальных классов появится курс основы финансовой грамотности, разработанный Нацбанком и Академией образования, который завершит создание единой системы финфраспещения с 1 по 9 класс. Для 8 классов ведут факультатив «Юный инженер-физик», а для учеников с 1 по 9 класс – инструментальный ансамбль «Флейта-блок-флейта». С текстом постановления и программами можно ознакомиться на национальном образовательном портале. О спорте. В Китае завершился первый этап юниорского гран-при по фигурному катанию, который стал первым международным стартом для молодых белорусов после возвращения на мировую арену, сообщили Белта в пресс-службу Минспорта. В женском одиночном катании наша спортсменка заняла 5-е место среди 34 участниц. До третьей позиции белоруске не хватило более 8 очков. 29 августа Могилев примет 4-й музыкальный интерактивный марафон «Твое зеленое лето». Главной площадкой масштабного семейного праздника развернется на площади Славы при поддержке Могилевского областного и городского исполкомов. Старт в 15 часов, вход свободный. И в завершении. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldyfizdream.by или по телефону +375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +31.
2: Незаметно для меня, как, надеюсь, и для вас пролетел мой перерыв, но теперь с восполненными силами, еще в более хорошем настроении, я готов продолжать вас радовать и поднимать настроение в эту замечательную субботу. И для тех, кто только подключился, я представлюсь. Зовут меня Евгений Шутов, ну а вы на волнах Радио Могилев.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. По Могилевской области ожидается ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Завтра переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. В понедельник ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 17, плюс 22. Во вторник ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, на большей части территории небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 17, плюс 22. Данная погода предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Оказывается, наше настроение зависит не только от того, что происходит в жизни, но и от того, сколько света мы получаем. Поэтому иногда фраза «мне сегодня просто нужно немного солнца» — это почти научно обоснованное желание. И дело не только в том, что это красиво, но и яркий свет влияет на наши биологические часы и систему мозга, связанные с настроением. И получается, что солнце буквально сообщает организму: день начался, можно просыпаться и нужно действовать. Именно поэтому день солнечный часто кажется нам каким-то более счастливым.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ну, а я хочу напомнить, что на этих выходных в Могилеве перекрыто движение по улице Комсомольской, поэтому если двигаетесь на личном автомобиле, то учитывайте эту информацию при планировании своего пути, ну а если на общественном, то учитывайте объездные пути. Так, автобус по направлению к площади Ленина будут двигаться по улице Пионерской, ну а в обратном направлении по улице Болдина. С троллейбусами все немного посложнее, тут я уже рекомендую зайти в наш инстаграм, radio_Могилев, и прочитать, как двигается непосредственно ваш маршрут. Но не переживайте, друзья, потому что уже в понедельник на работу поедете привычными маршрутами.

0: преград.
1: В Могилеве 16 часов.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь и Мьянму сближают не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы, передает Белта. «Мы провели с президентом Республики Союз Мьянма обязательные и насыщенные переговоры по широкому кругу», отметил Александр Лукашенко.
3: В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия. Мы пришли к выводу, об этом и заявляем, что наши страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Мы ценим поддержку мьянманской стороны белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. В свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС, Беларусь на практике способствует углублению связей Мьянмы с этими межгосударственными объединениями.
2: Центральные избирательные комиссии Беларуси и Казахстана официально закрепили партнерство меморандумом о сотрудничестве. Документ подписан сегодня в Астане руководителями избирательных органов, сообщили Белта в пресс-службе ЦИК Беларуси. Меморандум направлен на долгосрочный обмен опытом в области избирательного законодательства, повышение правовой культуры избирателей, развитие цифровых электронных технологий и обучение организаторов выборов. Внимание, дети! С 25 августа по 5 сентября включать фары днем станет обязательным. При движении в светлое время суток на всех транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Ответственность за нарушение, предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин. Это 135 рублей. И в завершении. Белорусские завоевали золото в первый день первенства мира по современному пятиборью среди спортсменов до 15 лет в Мадриде, сообщает Белта. Юные спортсменки соревновались в формате триатлона без фехтования. В сумме за все виды программы белорусские набрали 1002 очка и одержали победу. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 31.
4: Суббота в самом разгаре, об этом свидетельствуют мои студийные часы, которые показывают уже 16:03, и тут главное не лениться и больше времени проводить в хорошей компании, за интересными занятиями и с хорошим музыкальным сопровождением. И, кстати, с этим я вам могу помочь, потому что хорошее музыкальное сопровождение — это второе имя Радио Могилев, ну а компанию вам составляю сегодня я. Зовут меня Евгений Шутов, с кем не слышались, тем говорю привет-привет.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио Могилев.

А вы знали, что есть научное объяснение тому, почему с приходом тепла нам внезапно хочется жить активнее и улыбаться? И все дело в том, что в комфортную погоду организм меньше тратит ресурсов на борьбу с холодом, а мы сами чаще выходим на улицу, встречаемся с людьми и двигаемся. То есть тепло может улучшать настроение не только напрямую, но и через социальную активность. Поэтому иногда наше желание куда-нибудь пойти — это просто зов хорошей погоды, и не стоит противиться этому желанию.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

И все-таки любой день, любое занятие может украсить хорошая музыка. И вот тут заметен главный плюс радио Могилев. То, что вам не нужно самим подбирать плейлист, это сделано за вас, и вся музыка определенно хорошая. И, кстати, следующий час вы проведете наедине в сопровождении хорошей музыки, потому что я, Евгений Шутов, беру час перерыва, и уже в 18 часов вновь зазвучу из ваших радиоприемников. Так что, друзья, не прощаюсь, ну а вы не переключайтесь.

0: Могилеве 17 часов.
1: Обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы, передает Белта. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Ее реализации будут способствовать открытию в этом году посольств двух стран в столицах Беларуси и Мьянмы.
2: Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Мы для этого уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество. В прошлом году мы подписали соответствующие документы, их немало, многие уже вступили в силу. Также заработало соглашение об отмене визы.

0: меньше стало бюрократических барьеров.
1: Продолжение темы. Новая страница в истории дипломатических отношений. В Минске накануне открылось посольство Мьянмы в Беларуси, передает Белта.

новый уровень. Он констатировал, что открытие посольства является выполнением договоренностей, достигнутых президентами двух стран, а также важным шагом, который на практике будет содействовать реализации всех направлений двухстороннего сотрудничества. Событиям в мире. Разрушительная торнадо и проливные дожди обрушились на северо-восток США, сообщает Newsbuy. Непогода привела к полной остановке работы трех крупнейших американских аэропортов. Были отменены сотни рейсов, взлетно-посадочные полосы оказались затоплены. На ключевых автомагистралях образовались затопленные участки. И в завершении благотворительная акция БРСМ в Центральном универмаге Могилева проходит до 28 августа. Ежедневно в ЦУМе принимают школьные принадлежности, спортивный инвентарь, товары для творчества, настольные игры, учебные пособия, одежду и обувь для детей из нуждающихся семей. Воспитанников Чаусского и Черевского центра коррекционно-развивающего обучения, а также для многодетных и неполных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах коротковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +28.

0: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: «Бабушкина крынка». Создаем молочные шедевры из натурального молока.
1: Радио «Могилев».

0: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист. Программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь и Мьянма достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям в развитии сотрудничества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы, передает Белта. Важнейший шаг – открытие посольства двух стран. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования.
2: Положительно оцениваем активизацию белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых научных кругов и общественных организаций. Такие контакты, безусловно, будут способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям и поиску новых перспективных тем. Уверен, что дополнительный импульс развитию двусторонних контактов, деловых и туристических связей придаст вступившее в силу в июле соглашение об отмене виз. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей. Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросах развития отношений с Беларусью. Господин президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты.
1: Число электромобилей в Беларуси выросло на 15 тысяч в этом году, передает Белта. Сегодня по дорогам Беларуси ездит более 65 тысяч электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос почти вдвое. Развитие электротранспорта дает не только дополнительный комфорт передвижения, снижает шумовую и экологическую нагрузку, но и позволяет увеличить суммарный экономический эффект, сокращает потребление топлива, а значит уменьшается валютная нагрузка на экономику. Срок упрощенной проверки электросамокатов истекает 31 августа, сообщает Белта. Проверку нужно тем, кто купил устройство до 1 сентября прошлого года, разгоняет его быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Лаборатории работают по своему графику и иногда выезжают в районные центры. Испытания на улице не проводят в дождь и сильный ветер, поэтому затягивать с обращением не стоит. И в завершении 29 августа Могилев примет 4-й музыкальный интерактивный марафон «Твое зеленое лето». Главная площадка масштабного семейного праздника развернется на площади Славы при поддержке Могилевского облсполкома и городского облсполкома. Старт в 15 часов, вход свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 25.
3: Как и обещал, 18.03 на часах, и после перерыва к вам возвращаюсь. Напомню, зовут меня Евгений Шутов, и сегодня именно я составляю вам компанию на волнах Радио Могилев. Вам остается лишь сделать громче и наслаждаться хорошей музыкой и отличной компанией.

0: А вы знали, что суббота — это самый длинный день недели? И нет, это не какое-то паранормальное явление, а просто наше ощущение. Ведь часов в субботе столько же, сколько и в любом другом дне. Но благодаря тому, что не нужно идти на работу и впереди еще воскресенье, появляется ощущение большого количества свободного времени. Вот поэтому суббота и кажется намного длиннее любого другого дня.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

А уже в следующем часе нас с вами ждет программа «Двухкассетник», поэтому прежде чем наступит следующий час, я хочу напомнить вам, как же отправить сообщение так, чтобы я его зачитал в следующие два часа. И тут все очень легко. Просто пишите свои приветы и поздравления на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686176 через код 44. Ну а я, Евгений Шутов, вернусь в следующем часе и зачитаю все ваши сообщения.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: А на часах 19.00 и наступило время программы «Двухкассетник», а значит, друзья, хорошее музыкальное сопровождение в лице хитов всех времен вам обеспечено. Но не только этим славится «Двухкассетник». Также можно передавать приветы и поздравления. Для этого пишите свои сообщения на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686176 через код 44. Ну а зачитывать ваши сообщения буду я, и зовут меня Евгений Шутов. С кем не слышали, с тем говорю привет-привет.
1: «Двухкассетник».

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
5: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
6: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Сетник.
1: Ну что, друзья, успел я уже получить сообщение от вас. Давайте не будем терять время, сразу их зачитаю. Привет, радиомагнёк, сегодня очень хорошая погода, гуляем на даче. Семья Крижевских передает привет нашим любимым родителям и бабушкам, и дедушкам. Очень рады, что сидят в таком теплом кругу. Всем хорошего настроения, спасибо. Идем дальше. Привет самому лучшему Сереже, который прямо сейчас везет меня отдыхать на природе. Это у нас от абонента, чей номер заканчивается на 162. Продолжаем. Добрый вечер, радиомагнёк. Передаю привет своей семье Прусовых. Жарим шашлыки, надеюсь, вкусно. Играем в Уно. Родители, присоединяйтесь. Это нам написал аноним. И мы продолжаем. Добрый вечер, радио Могилев. Передайте привет нашим любимым детям, сыну Владимиру, который сегодня помогал папе Саше делать фронтон на даче, и дочам Олечке и Анечке, которые помогали маме Тане в уборке урожая. Они у нас большие молодцы. Сейчас сидим, отдыхаем, жарим шашлык и слушаем любимое радио Могилев. Правильно делаете, друзья. Хороший выбор для проведения вечера. Ну а я иду к следующему сообщению. Добрый вечер, радио Могилев. Поздравляю Димона Белоусова с днем рождения. Желаем счастья, здоровья и благополучия и успехов в будущем учебном году. Мама и папа. Я, конечно, присоединяюсь к поздравлениям. Дмитрию желаю всего самого наилучшего, и пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых моментов. И еще одно сообщение. Доброго субботнего вечера, любимое радио Могилев. Передаю самый нежный ласковый привет моему роднулечке, мужу Валерию. Я очень тебя люблю и благодарю судьбу, что когда-то подарила мне такого удивительного тебя. Целую и обнимаю тебя крепко-крепко. Твоя навеки любимая я. Это написала нам Инна. Друзья, ну а я хочу напомнить, что если вы также хотите написать свое сообщение с приветом или поздравлением, для этого есть два номера. Короткий день.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24.

0: Кассетник.
1: Продолжаем двухкассетник, а я продолжаю получать от вас ваши же сообщения с приветами и поздравлениями. Итак, добрый вечер, наш любимый Радио Могилев. Передаем привет нашим любимым соседям, лучшим друзьям, Булкиным Юлии и Владимиру, Метелкиным Наталье и Валерии. Едем с путешествия. Наталья, жарь свои блины, а ты, Юлька, перестань обижаться и пошли в гости на блины. Скоро будем ваши Веренковы. Идем дальше. Еще один привет передает нам Ольга, своему мужу Виталию, и желает ему быстрее приготовить вкусный шашлык. Виталия, семья ждет, пишет Ольга. Но я думаю, от этих слов шашлык быстрее не приготовится, но вкуснее все может быть. Еще одно сообщение у нас от Виталины. Она передает привет брату Владиславу. Друзья, ну а я хочу напомнить, что если вы хотите также передать привет или поздравления, пишите прямо мне сюда в студию на короткий номер 9940 или на наш студийный вайбер через код 44 56 86 176.
0: Двух-двух кассетник.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Стартовал второй час «Двухкассетника», и если вы только подключились, держу в курсе. В это время на радио Могилев звучат хорошо известные вам хиты, а также ваши приветы и поздравления, которые вы отправляете на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686176 через код 44. Ну а зачитываю ваши сообщения, конечно, я, и зовут меня Евгений Шутов. С кем не слышали, с тем говорю привет-привет.
1: Двух-двух.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Дорогую Олечку, она у нас просто супер, заводная, энергичная и классная. Мы тебя очень любим, твои родные, Русланчик, сестра Лена и муж Сережа. На связи Мстиславль. И я, конечно, присоединяюсь к поздравлениям. Ольге желаю всего самого наилучшего. И пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых моментов, а люди, которые вас окружают, будут прекрасны. Идем дальше. От абонента, чей номер заканчивается на 184. Добрый вечер, любимая Радио Могилев. Хочу поздравить семью Евминовых с долгожданным приездом нашей доченьки Екатерины с любимым зятем Стасом. Очень хочется, чтобы наши встречи стали чаще и ярче. Отдельный привет сыночку Егору, мужу Андрею и свекрови Надежде Николаевне. Я вас всех очень сильно люблю. Ну и еще одно сообщение. Дед Валерий из поселка Елизово поздравляет внучку Доминику с 3-летием и желает здоровья. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям и желаю Доминике, чтобы все ее мечты как можно скорее исполнялись. Друзья, также хочу напомнить вам, что номера для ваших сообщений — это короткий номер 9940 и наш студийный вайбер 5686176 через код 44.
1: Двухкассетник.
2: Наши хиты.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. По Могилевской области ожидается ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Завтра переменная облачность, ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. В понедельник ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 17, плюс 22. Во вторник ночью

Переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. На большей части территории небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +6, +11. Днем +17, +22. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

Очень много приветов, поздравлений я получил от вас. Давайте прямо сейчас их и зачитаем. Добрый вечер, город Климовичи. Передайте привет моим друзьям из Питера, Полине и Саше. Хорошего вечера всем. Также привет моей матери Светлане. Полине отдельный привет, все ей терпение. Идем дальше. От абонента, чей номер заканчивается на 014. Привет, радио Могилев. Спасибо за вашу передачу «Двухкассетник». Передайте привет в деревню Якшицы на улицу Садовую. Для всех наших соседей. Лето продолжается, друзья. Ну и еще одно сообщение у нас от Алексея. Он передает привет жене Анастасии. Я тебя очень люблю, не обижайся на меня, завтра обязательно съездим по магазинам вместе. Что ж, обещание услышано всеми слушателями радио Могилев, а значит, шансов на отказ у Алексея больше нет, поэтому, Анастасия, надеюсь, ваша обида прекратилась. Друзья, я хочу обратить ваше внимание, что совсем немного времени остается до конца часа, так что торопитесь отправить свое сообщение на короткий номер 9940 или на наш студийный вайбер через код 44 56 86 176.

0: Ник.
1: Ну что, друзья, я уже начинаю получать от вас завершающие приветы и поздравления, потому что, если вы обратили внимание, уже остается совсем мало времени. И давайте будем читать финальное сообщение от вас. Итак, поздравляю любимую супругу Олю с уборкой картошки, в награду вкуснейший стейк, напиток и радио Могилев. Твой любящий муж Олег, город Кричев. Я вас тоже поздравляю с уборкой картошки. И иду дальше. Добрый летний вечер, любимый радио Могилев, на связи город Костюковичи. Хотим поздравить нашего сына Ивана с поступлением в университет. Пусть учеба будет легкой и интересной. Мы тобой гордимся. В добрый путь. Это написала нам Оксана. Что ж, я также поздравляю Ивана с поступлением. Мы желаю хороших оценок, легкой учебы и в целом достижения всех ваших целей. И вот у нас снова на связи Костюкович. Поздравляю своего друга Филиппова Виктора с поступлением в университет. Жалко, что мы будем учиться в разных городах, но, надеюсь, будем всегда на связи. Пусть учеба будет в радость. Это уже от Ивана. Что ж, также поздравляю с поступлением. И, друзья, на этом наш двухкассетник завершается. В эту субботу компанию вам составлял я. Зовут меня Евгений Шутов. Сейчас я уже всем желаю хорошего вечера, продуктивного воскресенья. Не забывайте в него отдохнуть. Ну и также напоминаю, что уже с 22 часов для вас будут играть танцевальные сеты, поэтому можете не переключаться. Следующий час вы пройдете наедине с хитами. Ну а с 22 и, можно сказать, до завтра, потому что до 00:00 будут звучать для вас танцевальные хиты. Можете проводить классное время на волнах радио Могилев. А теперь я уже всем говорю пока-пока.
0: Танцуй под хиты прошлого. Двухкассетники. По пятницам и субботам вечером.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Поставьте перед собой новые задачи и не отступайте от своих намеров. Вы убачите, что здольные на большее.
3: Телец.
2: Коли вы засяродитесь на досягнении самых важных метов, то все обовязково отрымается.
3: Близняты.
2: Почути могут моцно вагаться. Поспробуйте не менять планы у опошний момент и не обещать лишнего.
3: Рак.
2: Без шкадаванню позбавьтесь от непотребных речев. Яны только перешкаджают рухаться наперед.
3: Лео.
2: Важно надать увагу дробязям и не выпускать ни одной детали.
3: Дева.
2: Теперь варто поклопотиться не только про внешнее, але и про настрой. Не бойтесь трохи заповолиться.
3: Шали.
2: У вас может настать напруженное чувание, что хочется и того, и иншего. Наберитесь терпения и не потребуйте идеального для себе и инших.
3: Скорпион.
2: Займитесь звыклыми справами и поспробуйте не приспешивать подеи.
3: Стрелец.
2: Першим принять отказное решение, доведайтесь о меркованне близких и уличите их интересы.
3: Козярог.
2: Ваша энергия и рашучесть приведут до новых поспехов. Не бойтесь брать инициативу.
3: Водолей.
2: Гармония в отношениях и финансовая стабильность творят выдатный настрой на весь день.
3: Рыбы.
2: Гэты день принесет натхнение або потребные отказы, особливо, коли вы не будете спешаться. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: только нас. Нет, ничего, все. Я люблю тебя во всех.
1: Могилеве 22 часа.
2: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
3: Часа. Часа. Часа.
4: Два танцевальных часа.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану